молчал, и, несмотря на это, плачешь, но свой не покидай причал, но свой не потеряй билет. Ты хочешь, чтобы он скучал, а девочки

Я девочка, которой нет. Напрасно ты теряешь время. И кажется, однажды там, в далекой солнечной системе, где к неоткрытым островам навеки потерялся след, забудешь ты.